Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Ulaşıq oflu ışıqlən gən şəmqiyyətə Oqrayan 118-16-90-01-31-20 Qozanqı Bulova İgə 0-2026 yıl.
1: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
2: Ауыл сұлушы радиотапшырының иғанашысы «Сельхозмаш».
3: Жоопылығы шекленген жамғиеті.
1: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева, «Solar Fields», «Сармат» предлагают премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
4: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
5: Ләйлә Галиева.

0: Болгар радиосында музыкаль премьера.
1: Давлян. Ох, бу сирень. Илдос Давлянский, Ойгуль Волевич на сюзере.

0: каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
1: Энергетики напоминают, нельзя разжигать костры, поджигать сухую траву и стерню, старую солому и мусор, складировать и хранить горючие материалы в охранных зонах линий электропередач. Эти действия могут вызвать низовые пожары, повредить энергооборудование, а значит нарушить электроснабжение потребителей. О всех возгораниях сообщайте по номеру контакт-центра АО «Сетевая компания» 8 800 20 00 878.
2: Березка питомника созначен только хаошартлар нашидам хамнаклажит межмыгля багаж куагусын теляр азерля. Климат шартларына туры китереп үстерелген, сирәге чөре торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон купиялык чәчәкләрнең 1000-нән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 310031. Шәһәр коды 88552.
3: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
1: Вниманию абитуриентов. Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 12.
4: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж. Ждет вас.
5: Время весенних путешествий вместе с АЗС Таиф НК. Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
6: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
1: 2026 год.
7: Усосо грузин ресторанында зур яңалык. Алар хәзер Ершов урамы 1-нче А йортында Корстон сәүдә үзәгенең 1-нче катында. Төрле мәҗлесләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлык ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәргә теләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандагы телефон 259-29-39.
8: Корбанга сарыклар тәкәләр сатыла. Укып, шалып, эшкәртеп тә бирәбез. Адрес: Балтач районы Нурма авылы, Мәҗит Гафури урамы 22-нче йорт. Телефон: 8-987-424-55-31. 8-987-424-55-31.
9: На акционерное общество Кукмурский валяльно-войлочный комбинат требуется водитель на грузовой автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы, своевременная заработная плата, оплачиваемые отпуска и больничные листы, бесплатное горячее питание в столовой комбината, выдается спецодежда. Город Кукмур, улица Вахитова, 1, телефон 291-59, код 8-843-64, отдел кадров.
10: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
11: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
13: Диля Нигматуллина.

0: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230. 0+.
1: Изга Булгарджина. Торжественное мероприятие в память о принятии в 922 году Волжской Булгарии ислама как государственной религии. Приглашаем вас на праздник 17 мая. Добро пожаловать в священный Болгар. 2026 год без возрастного ограничения.
2: Болгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллығына бағышланған яңа проект «Мәңгілік Тукай». Һәр екшәмбе 11 сағат 24 минутта тыңлағыз. Ешіклеуі 12+.
3: Иқтибар! Иқтибар! Иқтибар! Болгар радиосы тәқдим итә!
4: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
3: Болгар радиосы фест!
4: Популяр жыршылар,
3: дәртле жырлар,
5: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез!
3: Татнефть-аренаның бозын
5: бергәләп әрәтик!
6: Билетлар кассир.ру сайтында.
7: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, Талс, программа «Бранчир». ОКН, 118-784-71-89-586.
6: 2016 ел. Яшик Ляо, Плюс.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Энджи Егорова.

0: 30'da başlana. Biletler Kupp'un resmi sayfında.
1: Rubya Futbol Kulübü cevaplılığı şekillengen şampiyonu Ograyan 118-16-90-01-31-20 Kozan Tepulova 2-0-2026 yıl.
2: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: Опас хэм яхтан районарда яшавшилер ишен. Альтстрой тэгдим итэ. Пластик терезелер хэм алюминий витраж системалары. Бульма ора хэм металл ишеклер, жалюзилар. Европа тэлэплэр буйнча ишенлэген тулы комплексный ремонт, сантехника, хэм жилту системалары, фасад хэм тюшэм ишлэрэ, тюбэ монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигизлэу, тиз сыйфатлы хэм орзан бэйэлэр, Альтстрой, шахси ишмэкэр Альберт Валиуллин, телефон 8-917-937-37-38.
4: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51-04.
5: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сороклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313, 260-313.
6: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
7: Ихтибар. Терезе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-96-96-91.
8: Ауыл сұлушы радиотапшырының иғанашысы Сельхозмаш. Жауапылығы шекленген жамғияты.
9: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
11: Рөстәм Асадуллин.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Кукмара 107.9 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
2: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тәбі рәбіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы Мәжит Ғафури урамы 22-ші үрт. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Амода C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 349 тысяч рублей. Звоните 8 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
4: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
5: XL Outlet. ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
6: Қойдан бұ тауыш келе, сілет жегіс мен оларға дәше. Береді болағызны шанышылы бұслар, қызықлыш оралар, еңа білін нәркеті. Тұлырақ сілет нұқтай біз сайтында, әм социал жүлдерлерді, жейнен сілетті өткер. Күбу үтсі сілет өкірейін 1566 0020 46-60 Қозан.
7: Иртәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Йылмай Биектау сүт комбинаты. СПССК Йылмай.
8: Иртәнге аш яңа пішкен ипи исі, һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны: 570 50 95.
10: Ильмира Нагимова.

0: 360 спорт сәуле үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
1: Бүген 17-нче майда Казанда һәм Татарстанда язучан болытлы көн, явым төшемнәр көтелмәй, көнчыгыштан көнчыгышка үзгәрүчән җил. Көн дәвамында 27 градус, жылыдан 32 градуска кадәр эссе. Шушы минутларда башкалабыз, Казанда 22 градус, жылы. Геомагнит қыратыныш түгіл 9-дан 4 бол білен белгіләне. Сәләмәтлігігізге иқтибарлы болағыз.
2: Болғар радиосында реклама.
3: На акционерное общество Кукмырский валяльно-войлочный комбинат требуются водитель на грузовой автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы, своевременная заработная плата, оплачиваемые отпуска и больничные листы, бесплатное горячее питание в столовой комбината, выдается спецодежда. Город Кукмыр, улица Вахитова, 1, телефон 291-59, код 8-843-64, отдел кадров.
4: Детское отделение МАДИН клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
6: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф-НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая. Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
7: 2026 год.
8: Сезон финалын күрми калмагыз. Рубин Пари НН.

0: 6:30-да башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
1: Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән шәхесләргә Украина 18-16-90-01-31-20 Казан Копылова 2 0+2026 ел.
2: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
3: Алло.
4: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
5: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Ихтибар! Ихтибар!

0: Da 30'da başlana. Biletler Kulüp'nün resmi saytında.
1: Rubia Futbol Kulübü cevaplı ışıklayan şampiyatı. Ograyan 118 16 90 01 31 20. Kozan Tepulova 2 0 plus 2026 yıl.
2: Көрші, Темірпеш компаниясында яңалық, ешіттің мі?
3: Менде тағын.
2: Мешлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
3: Міне ішмасам оңайлы.
2: Темірпеш. Ұшанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1. 240-37-40. Шәхәр коды 843.
4: Березка питомнигі сіздің үшін түрлі хауа шартларына шыдам хамнықлы 70 мың лабағаш құлақ өсінтілер әзірледі. Климат шартларына тура кетіріп өстірілген, сирек үшіре тұрған популяр жилләк жемеш һәм декоратив ағаш өсінтілері, газон, копиялық шешеклерің 1000-нен артық түрі һәм сорты тәқдим етіле. Кетіріп һәм отыртып та беребіз. Өсінтілеріні дұрыс тәрбиелеу алымдарын аңлатабыз. Березка питомнигі. Білішме үшін телефон 31-0031. Шәһәр коды 88552.
5: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. Excel Outlet.
6: Не Казан артында бардыр бір шәһәр, Орша диләр. Мәжлисләр өчен тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итәгатьле персонал, телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Орша, Вагызовлар урамы 3И йорты.
7: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах – 77-88-85.
8: Этим летом во всех аптеках «Фармленд» – «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль! Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
10: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуреева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
11: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Қойбыш 106.1 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
2: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
4: Ихтибар! Ихтибар!
5: Ихтибар! Булгар радиосы тақдимите!
6: Уникенше сентябрь! Татнефть-аренада!
7: Булгар радиосы фест!
6: Популяр жыршылар.
8: Дәртлі жырлар.
9: Юмор һәм қайнар хитлар фестивалі.
6: Килігіз.
10: Татнефть аренаның бұзын.
11: Біргеләп әрдік.
12: Билетла кассир нұқтару сайтында.
13: ООО «Кассиру» Национальный билетный оператор. Қозан Талстой Рамы Бреншир. ОКРН 18-784-71-89-2026.
14: 2020-й ел. Ящик ляу 6+.
0: Болғар радиосы реклама хызметі телефоны 570-50-95.
15: Илия Сабирова, «Дұға қылам». Жүр үші екен Бұлғар радиосының ВКонтакте-дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлай аласыз.

0: заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
2: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко улы. 8-9-17-88-77-138.
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 349 000 рублей. Звоните 8-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
4: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френдавто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френдавто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Hürmetli dostum, tizden kurban bayramı. Esin ezer tügülmeli. Barışılma. Zekat Hayriye Fondunda soruqlarını şalıp da bülüp de bireler. Hatta muhtajlarga taratu da uyuşturla. Şaltıratıp yazılırga gına kerek. Aşık. Soruqlar sana şikli. Bilişmeler için telefon 225-33-22 225-33-22 Kod 8-843.
1: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Курбанга сорыклар тәкәләр сатыла. Укып, шалып, эшкәртеп тә бирәбез. Адрес: Балташ районы Нурма авылы, Мәҗит Гафури урамы 22-нче йорт. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
3: Сезон финалын күрми калмагыз. Рубин Пари НН.

0: слез и камень ермолтый чел.
1: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
2: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
3: Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: Ихтибар! Терезе керек болса, олтын колны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
6: Детское отделение Мадин клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: На акционерное общество Кукмурский валяльно-войлочный комбинат требуется водитель на грузовой автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы, своевременная заработная плата, оплачиваемые отпуска и больничные листы, бесплатное горячее питание в столовой комбината, выдается спецодежда. Город Кукмур, улица Вахитова, 1, телефон 291-59, код 8-843-64, отдел кадров.
9: Иртенге шай радиотапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПССК Елмай.
10: Иртенге ош яңа пішкен ипи исі, хэм Елмайның ақ майы білен башлана. Янашеде сыр хэм қаймақ. Хэр иртенге ош жылы хатирелер болып сақлансын. Елмай, бала шақтан таныш милли тем.
11: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
12: Жерлі сәлемнің ұлғаты бәдәуімейді, біз қамшираттағы құтлауыны яңғырату үшін радиоалғышылар янына Шайдуллин Нойл Нәғимолын дәшем. Бүгін Апас районы ойу кедірген ауылында ғымыр үйтіше Шайдуллин Нойл Нәғимолының тоған күні. Қадырлы әтиебіз ғымыр бейрәмің білен шын күңілден құтлайбыз. Сиңанық сәлеметлік, ғойлі шатлығы, қойғы қасыратсіз күннер, оқ бәхітлер. Балаларыңның, анықларыңның көңіл жылысын тұйып, игіліклерін көріп, әниебіз Дания білен тегізлікті бәхітлі ұзын ғымыр кешірерген асып болсын. Сиңа болған бізнің құрметіміз орын алсын ерек түрінде. Шатлық қуанышлар, оқ бәхітлер, юлдаш болсын ғымыр-ғымырге. Рәхмет әті бұ дүнияда болғаның үшін рәхмет. Бізні сақлап, яқлап тұрған қолларың үшін рәхмет. Раббым сиңа ұзын ғымыр, ғымырлік шатлық берсін. Қойғы қасыратсіз тұрмыш, бәхітлі қартылық берсін. Еңізгітләклер білен ұлың Рамил, қызың Лейсен, ғойләсі есімінден қызың Рейлі тәбіріклейм. Бұ тіләклерге әнейі біздіңе, шылайық бүтін туғаннар, яқынларығыз да қошылады елі. Хамиден Айлі Фәнді шыраттағы жер мақсус сізнің үшін яңғырайым.

0: Болгар 106 FM. Болгар радиосында реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
3: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Ихтибар! Ихтибар!
5: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдимите!
6: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
7: Булгар радиосы фест!
6: Популяр жырчылар!
7: Дәртле жырлар!
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
6: Килегез!
7: Татнефть-аренаның бозын
5: бергәләп эретик!
8: Билетлар кассир.ру сайтында.
9: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 20 грамм бренчир. Украин 118-784-71-89-582-586.
8: 2026 ел. Ящик для ОТО плюс.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: стиля. Ямашева, 95.
1: Энергетики напоминают: нельзя разжигать костры, поджигать сухую траву и стерню, старую солому и мусор, складировать и хранить горючие материалы в охранных зонах линий электропередач. Эти действия могут вызвать низовые пожары, повредить энергооборудование, а значит нарушить электроснабжение потребителей. О всех возгораниях сообщайте по номеру контакт-центра АО «Сетевая компания» 8 800 20 00 878.
2: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
3: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
4: 2026 год.
5: Ауыл сұлышы радиотапшырының иғанашысы «Сельхозмаш»
6: жоопылығы шекленген жамғиеті.
4: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева, «Solar Fields», «Сармат» предлагают премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
7: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
8: Зиля.

0: Bilishmalar uchun telefon 225-33-22 225-33-22 код 8843.
1: Сезон финалын күрмей қалмағыз. Рубин Пари НН. 17 май. Ақбарс Арена стадионы. Ришат Тұхватуллин концерті. Программа 16:30 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
2: Рубин футбол клубы жауаптылығы шикленген жағдайды. Огрыян 118-16-90-01-31-20. Қазан Копылова 2-0+2026 жыл.
3: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
4: Иртенгі шай радиотапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПССК Елмай.
5: Иртенгі ош яңа пішкен ипи исі хэм Елмайның оқымайы білен башлана. Янашеде сыр хэм қаймақ. Хэр иртенгі ош, жылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала шактан таныш милли тәм.
6: Изге Болгар җыены 922 елда Идел буе Болгарында дәүләт дине буларак ислам кабул итүгә багышланган тантана. 17

0: Жиде ФМ. Булгар радиосында реклама.
1: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
2: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
3: Изгы Булгар жиыны 1922 жылда Идел буйы Булгарында дәүләт дине буларак ислам кабул итүгә багышланган тантана. 17 май көнне Изгы Булгарга рәхим итегез. 2026 ел яш чикләве юк.
4: Димәк, дөрес җавап.
5: Гафу итегез. Мин ишетми калдым.
4: Ай, соравы да, җавабы да, бүләге дә, шәп кунак та якшәмбе 16:24 Болгар радиосында булачак.
6: Уенда сүз
4: игътибар белән тыңлагыз, яме?
7: 12+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Нас Шихапов, Шомурт Шешег отканда. Жер Шейкен, Булгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Это важное сообщение от пешеходного перехода, который еще называют «зебра». Если перевести на человеческий язык, то получится: проезжая перекресток, снижайте скорость перед пешеходным переходом, даже если вы не видите пешеходов, ведь они могут появиться неожиданно. Расставь приоритеты.
1: Бақша қозыдым, беренгі ұтыттым, ерезелеріні олыстырасы қолды. Е кім кемережеға дейдерге? Кім үзішінің профессионалы? Кім келіп үлшеп бұйып дейде?
2: Әлбетті Алтын Қол. Шулай оқ Алтын Қол үйішмасы алюминий конструкциялар, беседка қам верандыларыны пиялалы. Сіздің үшін Опас қам Қойбыш районарында офислар үшілі. Алтын Қол профессионал терезелер орнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
3: Изобилие сауда фестивалі бүтін Россиядан һәм яқын шет илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 22-сеннән 23 майга кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае.
4: 2016 ел 0+.
5: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
6: Қойдан бұл тауыш келі, сілет жегіс мен оларға дәші. Береді болағызның шанышылы дұслар, қызықлы шаралар, еңа білімнер кіті. Тұлырақ сілет нұқтай біз сайтында, әм социал шілтерлерді, жәйінен сілетті өткер.
7: Күбу үтсі сілет ұқырайым 156-6-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-
4: Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить. Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
7: Бекер шифаханасы. Бу гади генә ял түгел, бу организмның яңа көч туплавы. Бары тик июнь аенда, 7 көннән алып июньгә путевка сатып алганда өстәмә медицина процедуралары бүләккә. Телефон 8800-269-23.
8: Турак www.pakirova.com. Акция 2026 елның 1 июненнән 30-на кадәр гамәлдә. Искәр йонтысы бу ихтимал алдан тоби белән киңәшләшү кирәк.
9: Этим летом во всех аптеках Farmland. Farmlato 26. Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
11: Алло.
12: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
11: Так.
12: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
11: Что?
12: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
13: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
14: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар!
15: Уникенче сентябрь, Татнефть аренада.
16: Булгар радиосы фест.
15: Популяр жырчылар.
16: Дәртле җырлар.
17: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
15: Килегез.
16: Татнефть аренаның бозын
17: бергәләп әрәтик.
18: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае. Казан РТ 6 районы 42-нче. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
19: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
20: Диля Нигматуллина.

0: Кафест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230.
1: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
2: Hurmatli do'stim, tezdan Qurbon bayrami. Asin azir tugulmadi. Bir shilma zakat xayriya fondida soriqlarni sholibda bo'libda berilar. Hatto muhtojlarga taratuvda uyushtiriladi. Sholtiratib yozilarg'ina kerak. Oshiq soriqlar soni shikli. Bilishmalar uchun telefon 225-33-22. 225-33-22. Kod 8843.
3: Bulg'or radiosi reklama xizmati telefoni 570-50-95.

0: баулы 107 де 5 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
2: Энергетики напоминают, нельзя разжигать костры, поджигать сухую траву и стерню, старую солому и мусор, складировать и хранить горючие материалы в охранных зонах линий электропередач. Эти действия могут вызвать низовые пожары, повредить энергооборудование, а значит нарушить электроснабжение потребителей. О всех возгораниях сообщайте по номеру контакт-центра АО «Сетевая компания» 8 800 20 00 878.
3: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы хан күптерле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
2: Изге Булгар җыены. Торжественное мероприятие в память о принятии в 922 году Волжской Булгарии ислама как государственной религии. Приглашаем вас на праздник 17 мая. Добро пожаловать в священный Болгар. 2026 год без возрастного ограничения.
0: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 5095.
4: Шаймурзина, дус туганнар орасы. Жыршы икән Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юлый аласыз.

0: жоопалыгы чекленген жагыйларда Окраян 118-16-90-01-31-20 Казан Копылова 2-0+2016 жыл.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
2: Буа районында Курбан бейрамына тукымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбарәк булсын.
3: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуреева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
4: Их ты бар! Их ты бар!
5: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
6: Икенче сентябрь Татнефть-аренада
7: Болгар радиосы фест
6: Популяр жыршылар
7: Дәртле жырлар
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале
6: Килегез
7: Татнефть-аренаның бозын
5: Бергәләп әрәтик
8: Билетлар кассир.ру сайтында
0: КОО Кассир.ру Национальный билетный оператор Казан Тансторама Бренчир Украин 118-784-71-89 582
8: 2026 ел Яшеклява 6+
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95
10: Гүзәл Салаватова

0: Татарстан. Многоликий Татарстан.
1: 6+. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Представляем вашему вниманию очередной выпуск передачи «Каравай», в котором мы рассказываем о национальностях, проживающих на территории Республики Татарстан, и о мероприятиях общенационального значения. Сегодня мы поговорим о концерте клезмерского ансамбля «Симха», который состоялся в Доме дружбы народов Татарстана. Концерт был посвящен Дню Победы и призван почтить память героев Великой Отечественной войны через искусство и многонациональное культурное наследие. В программе концерта прозвучала музыка военных лет, произведения на идиш и на иврите, еврейские классические песни, а также творческие номера с национальным колоритом от коллективов ассамблеи Дома дружбы народов Татарстана. Клезмерский ансамбль «Симха» основан в 1989 году Леонидом Солнцем. Руководителем является солист, доцент Казанской консерватории Эдуард Туманский. Сегодня «Симха» — один из высокопрофессиональных ансамблей в России. Исполнение коллектива глубоко романтично и эмоционально. Творческий почерк ансамбля характеризуется глубокой приверженностью к истокам музыкальной культуры еврейского народа. В репертуаре ансамбля программы еврейской музыки и песни, программы классической и популярной музыки, а также джаз. Коллектив активно участвует в еврейской музыкальной жизни Казани и России, выступает на фестивалях в стране и за рубежом, является автором нотного сборника еврейских песен и нескольких аудиодисков. Художественный руководитель и солист клезмерского ансамбля «Симха» Эдуард Туманский рассказал нам историю создания коллектива.
2: Ансамбль был создан в конце 80-х годов. Официально он где-то с 90-х годов. Мы отмечаем вот день рождения. Коллектив, который сложился. Музыканты менялись. Суть остается. Все, что вложил в это дело Леонид Солнц, создатель этого коллектива, оно все сохраняется нами бережно очень. И вот мы стараемся это пронести, вот сколько это нам возможно. Клезмерский ансамбль означает слово «клезмеры». Это люди, которые ходили из местечка в местечко и играли музыку на свадьбах, на похоронах. Радости и горе, везде была музыка у евреев. И клезмерский ансамбль «Симха» продолжает эту традицию. Мы играем любую музыку, от классической, джазовую. Мы играем музыку нашу еврейскую, народную. Все называется одним словом «клезмер». Могу сказать, что мы даже вот сейчас мы едем, нас пригласили на славянский базар. Татарстана поедет клезмер.

0: русский ансамбль еврейской музыки «Симха» на Славянский базар. Мы будем там играть на юбилей Марка Шагала.
1: Также он поделился с нами, как их коллектив подбирает репертуар.
0: Мы все играем по-своему. Мы не перебираем какие-то аранжировки и не пытаемся сделать так, как их играл кто-то. Мы играем их совершенно по-своему, так сказать, по-клезмерски. Стараемся не усложнять, сыграть так, чтобы людям было понятно и близко все это. Мы хотим донести до зрителей настроение, а наше настроение – это такое радостное настроение, потому что «Симха» означает радость. Мы несем в зрительный зал радость. Иногда немножко грусть, но в этой грусти тоже есть радость, потому что у евреев и радость, и грусть – это всегда вместе. Наш, наверное, смысл наших выступлений в этом.
1: Под руководством Эдуарда Туманского музыканты исполнили программу, наполненную глубокой эмоциональной связью поколений. Зрители соприкасались с еврейской музыкальной культурой, бережно сохраненной благодаря многолетней деятельности ансамбля. С приветственным словом к участникам концерта обратился руководитель исполкома Совета Ассамблеи народов Татарстана, депутат Госсовета Республики Ринат Валиуллин. По его словам, ансамбль «Симха» многонациональный. Здесь выступают и еврей, и татарин, и русский, и туркмен. Ни у кого не возникает вопросов, какой они национальности. Главное, чтобы музыка была приятная, и она дошла до всех. То же самое у нас в стране. В России проживает 194 народа, в Татарстане 175 народов. Слава Богу, умеем жить, дружить, созидать и уважать друг друга. 9 мая – самый главный праздник для нас. Это 27 миллионов жизней. Это Холокост – 6 миллионов жизней. И главное, чтобы это помнили наши дети, обратился к участникам концерта Ринат Валиуллин. Мероприятие стало не только музыкальным подарком к 9 мая, но и ярким свидетельством того, как творчество помогает укреплять межнациональный мир и согласие на земле Татарстана. Программу подготовили Артур Фаляхов и Марат Аюпов. Всего доброго! Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
2: Купили для Татарстана. Многоликий Татарстан.
3: Зиля Мухаммедшина, Ринат Рахматуллин.

0: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
1: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230.
2: Димәк, дөрес жауап.
3: Гафу итегез. Мин ишетми калдым.
2: Ой, сорауда жауабы.

0: большого кино.
1: Заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашево 97.
0: XL Outlet.
2: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 22-сеннән 23 майга кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт, спорт сарае. 2026 ел 0+.
3: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
4: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Изге Булгар жиыны. 922 елда Идел буе Булгарында дәүләт дине буларак ислам кабул итүгә багышланган тантана. 17 май көнне Изге Булгарга рәхим итегез. 2026 ел яшь чикләве юк.
6: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
7: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
8: Булгар радиосы фест!
7: Популяр җырчылар!
8: Дәртле җырлар!
9: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
7: Килегез!
8: Татнефть-аренаның бозын бергәләп
7: әрәтик!
10: Билетлар Татнефть-арена боз сарай кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарай. Бозан РТ 6 урамы 42-нче йорт. Огрея 116-16-90-15-37-37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Болгар радиосында музыкаль премьера.
13: Довля. Ох, бу сирень. Ильдос Давлянский, Ойгуль Валиулина сүзләре.

0: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130-0+.
1: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона. Или со стационарного 01.
2: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
3: Сложно!
2: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Их ты бар! Их ты бар!
5: Их ты бар! Булвар радио сатах димита!
6: Уникенше сентябрь! Татнефть аренада!
7: Булгар радиосы фест!
8: Популяр жыршылар!
9: Дертлешерлар!
10: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
11: Килегез!
12: Татнефть аренаның бозын!
13: Бергәләп эрдик!
14: Билетлар кассир нуктару сайтында!
15: ОО «Кассиру» – национальный билетный оператор. Озан Толстой Рамы Бранчир. ОКРН 118-784-71-589-586.
16: 2016 ел. Яшик Лео Плюс.
17: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Куа районында Құрбан бейрәміне тұқымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратығыз 8987-276-9534. Бәйрәм мүбәрәк болсын.
1: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дисәң, Ихлас азығын сайла. Орышаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында Ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
2: Бақша қазадым, бәрәңгі ұтыттым. Ерезелеріні қолыстырасы қалды. Кім кемережеге дидерге? Кім өзішінің профессионалы? Кім келіп өлшеп қойып дейді?
3: Әлбәттә, Алтын Қол. Шулай ук Алтын Қол ұйышмасы алюминий конструкциялар, беседка һәм верандаларны пиялалый. Сезнең өчен Апас һәм Кайбыш районнарында офислар эшли. Алтын Қол профессионал тәрәзәләр урнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
4: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8-800-200-69-23.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Этим летом во всех аптеках Farmland. Farmlotto 26. Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в Farmlotto. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
8: Түбән бәйдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Плазан шәһәре, Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан. Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган. Телефон 240-41-43.
9: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
0: Энергетики напоминают, нельзя разжигать костры, поджигать сухую траву и стерню, старую солому и мусор, складировать и хранить горючие материалы в охранных зонах линий электропередач. Эти действия могут вызвать низовые пожары, повредить энергооборудование, а значит нарушить электроснабжение потребителей. О всех возгораниях сообщайте по номеру контакт-центра АО «Сетевая компания» 8 800 20 00 878.
10: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
11: И пия я алган мой тәмендә, әни кулларын уназа. Ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә танышлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта маенда. Тамлетта. Балашак теме. Сату нокталарыннан сырагыз.
12: Авыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш.
13: Жауаплылығы шикленген жәмғияты.
0: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
15: Илгәрәй.

0: Құрбанға сарықлар тәкәлер сотыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тә беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы Мәжит Ғафури урамы 22-ші үй. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
1: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
2: Татарстанда юғары сифат хәм түбән бәйләр Кащаковский қозылар фермасында. Қоз бәткәсе 260 сумнан. Бірне 10-ны 100-ны алығыз. Күпләп сатып алушыларға тошламалар. Петрәш Ильенко ауылы. 8-9-17-88-77-138.
3: Қойдан бұ тауыш келә. Сәләт жәгіс мен оларға дәшә. Береді болағызны шанышлы дұслар, қызықлы шаралар, еңа білімнер кіті. Толырақ сәләт нұқтай біз сайтында, әм социал челтерлерді жәйіні сәләтті өткер. Күпу өткізілік өкілейін 166-46-60-60.
4: Бүгілмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сота. Югары

0: Детское отделение МАДИН клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Приглашаем вас в спа-комплекс санатория Бакирова. Термальная зона, баня, хамам и наши профессиональные косметологи, специалисты спа и балийского массажа подарят вашему телу и душе полноценный отдых. Спа-комплекс Бакирова работает ежедневно с 9 до 22 часов. Запись по телефону 8-986-710-1010. Подробности на bakirova.com.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани 222-5104.
4: Ихтибар, ихтибар. Ин яхши хан куптерле мебель Савинова сауда узагнда. Кабатлым. Мебельный зур сайлау Савинова сауда узагнда Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сауда узагына кил. Емашев 93.
5: На акционерное общество Кукмарский валяльно-войлочный комбинат требуется водитель на грузовой автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы, своевременная заработная плата, оплачиваемые отпуска и больничные листы, бесплатное горячее питание в столовой комбината, выдается спецодежда. Город Кукмар, улица Вахитова, 1, телефон 291-59, код 8-843-64, отдел кадров.
6: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә корбан сарыклары һәм сыерлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313.
7: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
8: Абитуриентлар Ихтибарына. Россия Ислам Институты 2026-2027 уку йылына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155. 251-0155.
9: Опас һәм якын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү.

0: тиз сифатлы һәм арзан бәяләр. Альтстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 89 37 37 38.
1: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
2: Ауыл слушы радио тапшырының иғанашысы «Сельхозмаш».
3: Жоуапылығы шекленген жамғияты.
4: Компания «Сельхозмаш» – официальный дилер завода имени Медведева «Соларфилдс» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
5: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
6: Илгиз Мөхәтдинов.

Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Не могу дождаться свидания.
1: Не могу дождаться спектакля.
2: Не могу дождаться тренировки.
3: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
4: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
5: Тойдан бу тауыш келе, сәләт жеге сменаларға дәше. Береді болағызны шанышлы дұслар, қызықлы шаралар, еңа білім нәркеті. Тулырақ сәләт.биз сайтында, әм социал шілтәрлерді, жейнен сәләтті өткер. КБУ Сәләт ОГРН 166-020-46-60 Қазан.
6: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
7: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
8: Корбанга сарыклар тәкәләр сатыла. Укып, шалып, эшкәртеп тә бирәбез. Адрес: Балтач районы Нурма авылы, Мәҗит Гафури урамы 22-нче йорт. Телефон: 8987-424-5531.
9: 8987-424-5531.
10: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттіңмі?
11: Минди тағын.
10: Мишләрін біләсің инде. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
11: Мінә еш масам оңайлы.
10: Тимир Печ. Жанышлы сифат, тиз қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
12: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
13: Ихтибар! Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
14: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
15: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
16: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
17: Детское отделение Мадин клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
19: Рөстәм Асадуллин.

0: тәмендә әни кулларының назы, яратух исе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да тәмлетте майында. Тәмлетте. Балачак тәме. Сату нокталарыннан сырагыз.
1: Этим летом во всех аптеках Farmland. Farmlato 26. Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в Farmlato. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан.

0: Берне унна езіне алығыз. Көплеп сатып алушыларға тошламалар. Петреш Ильенко олы. 8-9-17-88-77-138.
1: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 049 000 рублей. Звоните 8-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
2: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ощада урнашкан царская татарская усадьба. Веранда усадьба банкетлар залы сезнен бейрамны куңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кушагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын ортта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба. Кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлык өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
4: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
5: Сөте артты сыйырның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
6: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
7: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
8: 2026 год.
9: Буа районында Курбан бәйрәменә тукымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8-987-276-95-34. Бәйрәм мөбарәк булсын!
10: Энергетики напоминают, нельзя разжигать костры, поджигать сухую траву и стерню, старую солому и мусор, складировать и хранить горючие материалы в охранных зонах линий электропередач. Эти действия могут вызвать низовые пожары, повредить энергооборудование, а значит нарушить электроснабжение потребителей. О всех возгораниях сообщайте по номеру контакт-центра АО «Сетевая компания» 8-800-200-878.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Зиннур Сафиуллин.

0: предлагает оригинальные запасные части к зермо, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером «Амода C5». Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 349 тысяч рублей. Звоните 8 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
4: Бүгілмі шахарының бірінші екмек комбинаты ауыл қожалығы құшқұртлары, бройлерлар, юмырқа салушы тауықлар, қозлар, үрдәктер үшін қотнаш озық сота. Юғары сифат түбен бәйелер. Бүгілмі шахары 14 шахи турамы 56-ші ер. Телефон 6-21-41. Шахар коды 8-855-94.
5: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
6: Иртенге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
7: Иртенге ош яңа пішкен ипи исі хэм Елмайның оқ майы білен башлана. Янашеде сыр хэм қаймақ. Хэр иртенге ош жылы хатирелер болып сақлансын. Елмай. Бала шақтан таныш милли тем.
8: Болғар радиосы рекламы қызметі телефоны 570-50-95.
9: Ойдар Фәтхеддинов.

0: таныш. 103.1 FM. Булгар радиосында реклама.
1: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
2: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
3: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
4: Изгы Булгар жиыны 922 жылда Идел бойы Булгарында дәүләт дине буларак ислам кабул итүгә багышланган тантана. 17 май көнне Изгы Булгарга рәхим итегез. 2026 ел яш чикләве юк.
5: Игътибар! Игътибар!
6: Тәкъдим итә.
7: 12 сентябрь Татнефть-аренада.
8: Булгар радиосы фест.
7: Популяр җырчылар,
9: дәртле җырлар,
6: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
7: Килегез.
10: Татнефть-аренаның бозын
6: бергәләп әрәтик.
11: Билетлар Татнефть-арена боз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарае. Бозан РТ 600 евро на прыжки кинчев. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
12: Ямле төркеме.

0: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
1: Я все знаю! Ты убил его!
0: Нет, Люк. Я...
2: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
3: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Хөрмәтле дин кардәшләре, без сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыерлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313.
5: Изобилие сәүдә фестиваля бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 22-сеннән 23 майга кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2016 ел 0+.
6: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
7: Бақша қазыдым, бәрәңгі ұтыттым, терезелеріні қолыстырасы қалды. Кімге мұрежағат дейдерге? Кім өзішінің профессионалы? Кім келіп өлшеп бұйып дейді?
8: Әлбәтті алтын қол. Шулай оқ алтын қол үйішмасы алюминий конструкциялар, беседка қам верандыларыны пиялалы. Сізнің үшін Опас қам Қайбыш районарында офислар үшілі. Алтын қол профессионал терезелер орнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
9: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
10: На акционерное общество Кукмарский валяльно-войлочный комбинат требуется водитель на грузовой автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы, своевременная заработная плата, оплачиваемые отпуска и больничные листы, бесплатное горячее питание в столовой комбината, выдается спецодежда. Город Кукмар, улица Вахитова, 1, телефон 291-59, код 8-843-64, отдел кадров.
11: Алло.
12: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
13: Стоп, это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
14: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
15: Болгар радиосы.

0: Радиосында реклама.
1: Этим летом во всех аптеках Фармленд. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: На акционерное общество Кукмурский валяльно-войлочный комбинат требуется водитель на грузовой автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы, своевременная заработная плата, оплачиваемый отпуск. Пуска и больничные листы. Бесплатное горячее питание в столовой комбината. Выдается спецодежда. Город Кукмар, улица Вахитова, 1. Телефон 291-59. Код 8-843-64. Отдел кадров.
4: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
5: Койдан бута ош келе, селет жегіс мен оларға дәше. Береді болағызны шанышлы дұслар, қызықлы шоралар, еңа білімдер кіті. Тулырақ селет нұптай біз сайтында, әм социал шілдерлерді, жәйінен селет тіте өткер. КБУ Экцеселет, ОКВМ, 1966-0-46-60-Озан.
6: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду.

0: Продюсерда реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
0: Excel Outlet. ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230. 0+.
2: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
3: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.
4: Гөлназ Шәрифҗанова.

Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Қазанда сағат 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.